te prišpil do boju za pravdu, za krivdy naroda. Brate, bratu, daj ruku, daj, že je svoboda. Станут в ряды горы, лисы и потоки, день, ночь, солнце.